добрые ночи. Рантри сала. Израиль села. Магандан кати. Лайла то. Остана сай. Хуяна. Алоха помо. Buenas noches.